Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

как будто мы совсем не мы. С любовью жестом простились.

Планета FM. FM. Радио города О.

Планета FM. Все свои. Планета FM.

Планета FM. Ничего лишнего. Планета FM. Больше, чем музыка.

0: в Оренбуржье 7.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Главной темой заседания правительства области стало устранение последствий аномально обильных дождей. Наиболее сложная ситуация сложилась в Бугуруслане, Оренбургском, Бугурусланском, Матвеевском и Осикеевском районах. Если в районах ситуация уже начала стабилизироваться, в Бугуруслане она продолжает быть напряженной. Туда были направлены дополнительные оперативные силы. Накануне подключились волонтеры, сообщает губернатор Евгений Солнцев.

0: надзорном ведомстве руководитель управляющей организации в апреле допустил образование задолженности по зарплате перед сотрудниками на сумму свыше 1 000 000 рублей. После вмешательства прокуратуры заработные платы и соответствующие компенсации перечислены на счета сотрудников, руководитель привлечен к административной ответственности. В музее-заповеднике Сергея Аксакова в Бугурусланском районе впервые пройдет Аксаковский костюмированный бал, сообщает Министерство культуры области. Это своеобразное путешествие во времена близкие Аксакову состоится 27 июня с соблюдением правил этикета, традиционными танцами и утонченной атмосферой дворянской усадьбы. В программе танцы 19 века, игры и конкурсы той эпохи, прогулки по парку, обзорная экскурсия по усадьбе и многое другое. Организаторы предупреждают, что обязательно выдерживает дресс-код. Вечернее платье для дам, фрак или строгий костюм для кавалеров приветствуется стилизацией под эпоху 19 века. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
1: Новости. Планета FM в Бузулуке на 101.8 FM.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города

0: мои.
1: Планета FM. Реклама.
2: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
3: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44-91-91.
4: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
5: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх.
6: Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
7: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
8: Возрастное ограничение 12+.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Десятых с гороскопом на 24 июня. Что советуют астрологи в этот день? Сейчас узнаем. Овны. День принесет неожиданные новости. Сохраняйте гибкость, планы могут измениться. Тельцы. Благоприятный момент для ремонта или обновления интерьера. Близнецы. Ваша общительность поможет решить давнюю проблему. Раки. Сосредоточьтесь на здоровье. Включите в расписание легкие тренировки. Львы. Проекты, начатые ранее, начнут приносить первые результаты. Девы. Интуиция подскажет верное решение в сложной ситуации. Весы. Избегайте споров. Найдите компромисс, чтобы сохранить гармонию. Скорпионы. Новые задачи потребуют концентрации. Разбейте их на этапы. Стрельцы. Общение с друзьями подарит вдохновение. Не отказывайтесь от встреч. Козероги. Вечер подойдет для семейного ужина или душевного разговора. Водолеи. Смелые идеи получат поддержку. Не бойтесь предлагать их. Рыбы. Доверяйте своим ощущениям. Сегодня они особенно точны. Вот такой гороскоп на сегодня, 24 июня. Желаю вам удачного дня и до новых встреч.
0: Планета FM. На языке звезд.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Бывает, что для уверенности в себе хочется слегка изменить свое отражение в зеркале. Пластические хирурги Медгарда помогут довести вашу внешность до вашего идеала. И вы будете нравиться себе в любом зеркале. Пластическая хирургия. Лечебно-диагностический центр Медгард. Берег Урала 4. Телефон 500303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
7: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
8: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
9: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
10: Планируете купить автомобиль? Новая модель Теннет уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100.
11: Акция с 16 по 30 июня. Подробности об организации и условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
12: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
13: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузатые, вот чем мы богаты.
14: Сеть магазинов «Колба». Настоящее богатство, когда есть хобби по душе. 60 лет «Октября-1», 70 лет ВЛКСМ-16/1. ТК «Территория», 18+.
15: В строительную организацию требуются электрики, сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники, сантехники, работники. Фото в Оренбурге. Телефон 93-59-88.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбурге 8.00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Главной темой заседания правительства области стало устранение последствий аномально обильных дождей. Наиболее сложная ситуация сложилась в Бугуруслане, Оренбургском, Бугурусланском, Матвеевском и Осикеевском районах. Если в районах ситуация уже начала стабилизироваться, в Бугуруслане она продолжает быть напряженной. Туда были направлены дополнительные оперативные силы, накануне подключились волонтеры, сообщает губернатор Евгений Солнцев. В Бугуруслане они разносят питьевую воду пострадавшим. Сегодня начнут передавать продовольственные наборы. В пунктах временного размещения в потопленных районах на сегодня находится порядка 90 человек. Остальные граждане разместились у родственников. Губернатор поставил первостепенную задачу – восстановить воду и электроснабжение. В Бугуруслане проводятся превентивные отключения, чтобы предотвратить короткое замыкание. В город направлены мощные насосы для откачки ливневых вод. В Новотроицке 39 работников управляющей компании добивались выплаты заработной платы через прокуратуру. Как сообщили в

0: дворянской усадьбы. В программе «Танцы 19 века», игры и конкурсы той эпохи, прогулки по парку, обзорная экскурсия по усадьбе и многое другое. Организаторы предупреждают, что обязательно выдерживает дресс-код. Вечернее платье для дам, фрак или строгий костюм для кавалеров приветствуются стилизацией под эпоху 19 века. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
1: Новости. Планета FM в Орске на 101.6 FM.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, сегодня в Оренбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Термометры покажут плюс 24 градуса. В Орске и Бузулуке также облачно с прояснениями и небольшой дождь. В Бузулуке 22 градуса со знаком плюс. В Орске сегодня плюс 25 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Квартира плюс дача плюс гараж.
4: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
5: Дом «Выходолье». Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
6: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.

0: «Престиж». Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
2: А если не подберем размеры?
1: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
2: Монтажников 3А.
1: Телефон 920-120. 920-120.
3: Лазерная вапоризация геморроя. Легкая реабилитация. Лечебно-диагностический комплекс «Медгард». Берег Урала, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
5: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
6: Семь. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
8: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
9: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Стрейдин».
10: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
11: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
12: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Десятых с гороскопом на 24 июня. Что советуют астрологи в этот день? Сейчас узнаем. Овны. День принесет неожиданные новости. Сохраняйте гибкость, планы могут измениться. Тельцы. Благоприятный момент для ремонта или обновления интерьера. Близнецы. Ваша общительность поможет решить давнюю проблему. Раки. Сосредоточьтесь на здоровье. Включите в расписание легкие тренировки. Львы. Проекты, начатые ранее, начнут приносить первые результаты. Девы. Интуиция подскажет верное решение в сложной ситуации. Весы. Избегайте споров. Найдите компромисс, чтобы сохранить гармонию. Скорпионы. Новые задачи потребуют концентрации. Разбейте их на этапы. Стрельцы. Общение с друзьями подарит вдохновение. Не отказывайтесь от встреч. Козероги. Вечер подойдет для семейного ужина или душевного разговора. Водолеи. Смелые идеи получат поддержку. Не бойтесь предлагать их. Рыбы. Доверяйте своим ощущениям. Сегодня они особенно точны. Вот такой гороскоп на сегодня, 24 июня. Желаю вам удачного дня и до новых встреч.
0: Планета FM. На языке звезд.

0: Планета ФМ. Реклама.
1: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
2: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
3: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
4: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нежинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
5: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
6: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. Автотрейд. Улица Шоссейная, 30. Телефон 53-42-35.
7: Ну что, семья? Может, на пару дней на море?
8: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
9: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
8: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
10: Ура! Едем в чудо!
11: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». 5-й вход.
12: Подробности в организации условий вместе вряд ли розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
13: Жилой комплекс «Капитал». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в 2 шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой. Игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
14: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок.

0: пригородный 12-й километр. Звоните 8-35-32-530-100. Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации, условиях, правилах, подарках, месте порядке в автосалоне.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбуржье 9.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Сегодня ВСУ предприняли массированную атаку беспилотников над Оренбургскую область. Несколько беспилотников сбиты над промышленным предприятием в областном центре. Сохраняйте спокойствие. На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала. В регионе запрещена публикация фото и видеоконтента с участием БПЛА. Не нарушайте закон и не помогайте врагу в его циничных намерениях, говорится в сообщении губернатора Евгения Солнцева. В регионе введен режим воздушных ограничений. План «Ковер» в Оренбурге, Орске и Ясном аэропорты в целях безопасности не принимают и не отправляют воздушные суда. В Бугуруслане пострадавшим от дождевого паводка устраняются последствия стихии. Как сообщил телеканал ОРТ, министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта области Александр Полухин, к работе приступают комиссии Минсоцразвития и Минстроя. Они оценят ущерб и определят порядок выплат пострадавшим жителям. Пострадало порядка 400 домовладений, было подтоплено порядка 200-250 домов. В Бугуруслан для откачки воды доставлены мощные помпы, в том числе применявшиеся при ликвидации последствий паводка 2024 года в Орске. Восстановлено электроснабжение, водоснабжение сегодня входит в штатный режим. Тем временем уровень воды заметно снизился. Разлившаяся от дождей река Турхановка вошла в свое русло. Съемочная группа ОРТ продолжает работать в Бугуруслане. Мы следим за развитием ситуации. В Оренбурге стартовал 11-й международный молодежный форум «Евразия Глобал». Идею его создания с первых дней поддержал Владимир Путин. И за эти годы наш форум стал важным событием для молодежи в международном календаре, пишет губернатор Евгений Солнцев. В этом году участниками стали 160 молодых лидеров, почти треть из них из Индии, Вьетнама, Кубы, Пакистана, Китая, Нигерии.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, сегодня в Оренбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь, термометры покажут плюс 24 градуса. В Орске и Бузулуке также облачно с прояснениями и небольшой дождь. В Бузулуке 22 градуса со знаком плюс. В Орске сегодня плюс 25 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Квартира плюс дача плюс гараж.
4: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
5: Дом «Выходолье». Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
4: Застройщик ООО «Эко-Долье». Телефон 45 50 45.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
2: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
4: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
5: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
6: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
7: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
8: А если не подберем размеры?
7: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
8: Монтажников 3А.
7: Телефон 920-120. 920-120.
9: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм. В ассортименте 75,90. Сливки питьевые. Летний лук. 10%. 1 литр. 167,90. Кофе Тибио Арабика. 190 граммов. 686,90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1. Деповская 96/5. Проспект Дзержинского 4/2.

0: двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Десятых с гороскопом на 24 июня. Что советуют астрологи в этот день? Сейчас узнаем. Овны. День принесет неожиданные новости. Сохраняйте гибкость, планы могут измениться. Тельцы. Благоприятный момент для ремонта или обновления интерьера. Близнецы. Ваша общительность поможет решить давнюю проблему. Раки. Сосредоточьтесь на здоровье. Включите в расписание легкие тренировки. Львы. Проекты, начатые ранее, начнут приносить первые результаты. Девы. Интуиция подскажет верное решение в сложной ситуации. Весы. Избегайте споров. Найдите компромисс, чтобы сохранить гармонию. Скорпионы. Новые задачи потребуют концентрации. Разбейте их на этапы. Стрельцы. Общение с друзьями подарит вдохновение. Не отказывайтесь от встреч. Козероги. Вечер подойдет для семейного ужина или душевного разговора. Водолеи. Смелые идеи получат поддержку. Не бойтесь предлагать их. Рыбы. Доверяйте своим ощущениям. Сегодня они особенно точны. Вот такой гороскоп на сегодня, 24 июня. Желаю вам удачного дня и до новых встреч.
0: Планета FM. На языке звезд.

87,9 FM. Радио города О. Планета F.

0: Планета ФМ. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
6: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
7: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
8: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
7: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
9: Ура, едем в чудо!
10: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл Мармелад. Пятый вход.
11: Подробности в организации условий вместе по розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
12: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
13: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
14: Жилой комплекс «Новое Оренбужье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбужье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
12: Планируете купить автомобиль? Новая модель Теннет уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100.
11: Акция с 16 по 30 июня. Подробности об организации и условиях, правилах, подарках, месте порядка в автосалоне.
15: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Пете вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Пете, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
16: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
17: В строительную организацию требуются электрики, сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники, сантехники. Работа в Оренбурге. Телефон 93-59-88.
18: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
0: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72-33-86.
1: Звучит Оренбург. Планета ФМ. Так звучит Оренбургье.

0: План ковер аэропорта Оренбурга Орска и Ясного не принимают, не отправляют воздушные суда. В аэропорту имени Гагарина корректировки внесены в расписание рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Минеральные Воды. Напомним, на территории региона утром объявили опасность атаки БПЛА. На территории Бугуруслана и Бугурусланского района введен режим ЧС межмуниципального характера. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Солнцев. Согласно нормативному акту, обстановка, сложившаяся в городском округе в результате ливней, повлекших за собой подтопление жилых домов и нарушение условий жизнедеятельности, признана чрезвычайной ситуацией межмуниципального характера. Указом определены границы зоны ЧС. Продолжается работа мобильных приемных прокуратуры Оренбургской области в Бугуруслане, Осикеевском и Бугурусланском районах, пострадавших от дождевого паводка. Сотрудники надзорного ведомства ведут личные приемы жителей по вопросам соблюдения прав граждан в период неблагоприятных погодных условий. В Бугуруслане сегодня приемы организованы в здании Бугурусланской межрайонной прокуратуры, администрациях Михайловского и Благодарского сельсоветов, фельдшерско-акушерском пункте села Козловка. Прием без предварительной записи с 10 до 13 часов. В Оренбурге утвержден перечень инвазивных растений. Это виды, которые распространяются за пределы своего ареала и вытесняют местные растения, угрожая экосистеме и сельскому хозяйству. Собственники участков обязаны выявлять, предотвращать распространение и уничтожать их. За невыполнение предусмотрена ответственность. В перечне борщевик сосновского, эхиноцистис, лопастный, ячмень гривастый и на особо охраняемых территориях клен яснелистный и циклохена дурнишколистная. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
1: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, сегодня в Оренбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь, термометры покажут плюс 24 градуса. В Орске и Бузулуке также облачно с прояснениями и небольшой дождь. В Бузулуке 22 градуса со знаком плюс, в Орске сегодня плюс 25 градусов. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ 87.9 ФМ. Планета ФМ в ритме города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх.
3: Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
4: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
5: Лапа

0: душе всегда светло.
1: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет октября 1 и 70 лет ВЛКСМ ТК «Территория». 18+.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: А у вас есть шины?
2: Чтобы подешевле.
3: Фирменные.
1: На которые шиномонтаж бесплатно.
3: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
4: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд». Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100.
5: Акцесс 16 по 30 июня. Подробности в организации и условиях. В подарках вместе порядки в автосалоне.
6: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
7: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72-33-86.

Планета FM. Круиз вокруг Солнца.

0: Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета FM.
1: Бедный бармен с дрожащей рукой, дыма табачного пленный, и та, что согласна ехать со мной.

0: Это часть вселенной.
1: Планета FM. Реклама.
2: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
3: Акция действительна на момент выхода рекламы.
4: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
5: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
6: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
7: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
8: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена на Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 выпуска.
9: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
10: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
11: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц заморозки цен на весь модельный ряд Tenet. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.

0: на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: В строительную организацию требуются электрики, сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники, сантехники. Работа в Оренбурге. Телефон 93 59 88.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 11:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Отбой опасности атаки беспилотными летательными аппаратами объявлен на территории Оренбургской области. Режим воздушных ограничений, план «Ковер» снят. Аэропорты Оренбурга, Орска и Ясного, которые утром не принимали и не отправляли воздушные суда, переходят в плановый режим работы. К другим темам. Комиссии по оценке ущерба начинают работать сегодня в Бугурслане и Бугурсланском районе. Им предстоит зафиксировать факты утраты имущества. Это позволит пострадавшим в результате продолжительных ливневых дождей получить социальные выплаты за частично утраченное имущество. Первой необходимости пострадавшие смогут получить свыше 78 тысяч рублей на человека. За полностью утраченное имущество первой необходимости полагается выплата почти 156 тысяч на человека. Также будет предоставлена единовременная материальная помощь. Для получения ее необходимо обратиться на единый портал госуслуг или в МФЦ. 4 моста и 6 дорог в Осикеевском, Кваркинском, Матвеевском, Октябрьском, Александровском и Бугурусланском районах остаются временно перекрытыми для движения в связи с подтоплением. Всего с момента наступления неблагоприятных погодных условий в зоне подтопления находятся 23 объекта. Содержание автомобильных дорог обеспечивают 40 единиц специальной техники. Водителям рекомендуют заранее планировать пути объезда с учетом ограничений и строго ориентироваться на временные дорожные знаки. Житель Орска скончался после драки с соседом. Подозреваемый задержан. Как сообщили в Следственном комитете, мужчина, находясь в собственной квартире на улице Короленко, в ходе распития спиртных напитков на почве ревности нанес соседу удар в область головы. От полученных травм потерпевший скончался. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде домашнего ареста, сообщили в ведомстве. К этому часу у меня вся информация. С вами была Евгения Ланская. До встречи в эфире ровно через час.
0: Новости.

0: Ты моя лава.
1: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, термометры покажут плюс 24 градуса. В Орске и Бузулуке также облачно с прояснениями, в Бузулуке возможен небольшой дождь и плюс 22 градуса, в Орске без осадков и плюс 25. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
2: Планета ФМ. Планета ФМ в ритме города О. Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх.
3: Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.

0: душе всегда светло.
1: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет октября 1 и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория». 18+.
2: А у вас есть шины?
3: Чтобы подешевле.
2: Фирменные. На которые шиномонтаж бесплатно.
4: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
5: Друг должен быть старым. А шины новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
6: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100.
7: Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации и условиях. Правых подарках вместе порядки в автосалоне.
8: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
9: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
10: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: если ты со мной.
1: Планета FM. Реклама.
2: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
3: Бренд Фуллер.
4: О, мясо переворачивай давай.
5: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
6: Квартира плюс дача плюс гараж.
7: Опять все лето разрываться.
8: Зачем разрываться? Пора определяться.
9: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
7: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
10: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард». Это высокотехнологичная лор-хирургия. У нас вы получите оперативное лечение, которое вернет вам свободное дыхание, исправление искривленной носовой перегородки, удаление аденоидов детям, удаление миндалин и другие виды операций. «Медгард» – на страже вашего здоровья. Берег Урала 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: В такую погоду плавится все. Даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови жаркую выгоду на автомобиле «Джили» до 450 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности: город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
12: Выгода указана для «Джили» «Акаванга» всей комплектации и состоит из выгоды по программе «Лояльный специальный трейдин» и выгода от дилерского центра. Программа действует до конца июня. ООО «Автодар», не оферта.
13: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас. На сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург». Доверяй своим. Телефон в Оренбурге. 343-00.
14: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
15: Доверяйте свой немецкий автомобиль только профессионалам. В ТТС на Нежинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
16: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
17: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх.
18: Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
19: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
10: В строительную организацию требуются электрики, сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники, сантехники. Работа в Оренбурге. Телефон 93-59-88.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

Новый борт. Костра.

0: В Оренбурге час дня. Планета ФМ.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Подразделения МЧС России ликвидируют последствия падения обломков беспилотного летательного аппарата, сбитого над одним из промышленных предприятий региона. Об этом сообщили в правительстве области. Пострадавших нет. Обстановка на месте проведения работ стабильная, говорится в официальном сообщении. По данным Роспотребнадзора, выбросов вредных веществ не зафиксировано. Напомним, утром губернатор Евгений Солнцев сообщил о массированной атаке региона беспилотниками ВСУ. Несколько БПЛА были сбиты над промышленным предприятием в областном центре. Значительная часть Орска завтра останется без воды. Причина аварийные ремонтные работы на Кумакском водозаборе. Под отключение не попадают поселки Ора, Тукай, Крыловка, Урпиян, Ударник, Круторожина, Строитель, Мостострой и Мирный. Подачу ресурса прекратят с 8 утра. Когда возобновят, не сообщается. Еще некоторое время потребуется для заполнения системы и стабилизации давления в сети. Жителям рекомендуют заранее сделать запас воды. О высокой пожароопасности в Оренбургской области предупреждает МЧС. В период с 24 по 30 июня в восточных районах сохранится 4-й класс пожарной опасности. В Оренбургской области пройдет региональный этап 9-го сезона международного конкурса премии «Кардо». Событие состоится в Оренбурге на набережной Урала в рамках программы городского фестиваля, посвященного Дню молодежи 28 июня. Участников и гостей ждут соревнования, показательные выступления, творческие активности и многое другое. Соревнования пройдут по направлениям BMX, скейтбординг, воркаут, хип-хоп, брейкинг. Победители регионального этапа получат возможность представить Оренбургскую область на гранд-финале, который пройдет с 16 по 20 сентября во Владивостоке. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, термометры покажут плюс 24 градуса. В Орске и Бузулуке также облачно с прояснениями, в Бузулуке возможен небольшой дождь и плюс 22 градуса, в Орске без осадков и плюс 25. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. Все свои. Планета FM 87.9 FM.

плясал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Планета FM. Реклама.
1: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
2: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
4: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
5: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
6: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
7: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
8: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53 42 35.
9: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
10: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
11: А если не подберем размеры?
10: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
11: Монтажников 3А.
10: Телефон 920-120-920-120.
12: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
13: «Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?»
14: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
13: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
14: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
15: В строительную организацию требуются электрики, сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники, сантехники. Работа в Оренбурге. Телефон 93-59-88.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM. Круиз вокруг Солнца.
1: Когда смотрю в твои глаза,

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда можно

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
4: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С. Комплектация «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Стрейдин».
5: Жилой комплекс «Дубки». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АОСС «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
6: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
7: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
8: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
7: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
9: Ура, едем в чудо!
10: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл «Мармелад». 5-й вход.
11: Подробности об организации условий вместе порядке розыгрыша на кассе комплекса.
12: Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
13: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
14: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
15: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12-й километр. Звоните 835-32-530-100.
16: Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации и условиях, правовых подарках, месте порядки в автосалоне.

0: акции, евро-двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 2011-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
2: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбуржье 2 часа дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Модульный плавательный бассейн будет построен в 2027 году в поселке Пригородном Оренбургского района. Решение принято на заседании правительства области. Муниципалитет прошел конкурсный отбор. В рамках федерального проекта развития физической культуры и массового спорта Оренбургскому району будет выделена субсидия на закупку и монтаж бассейна. Водитель трактора обвиняется в смертельном ДТП в Бузулукском районе. Как сообщили в прокуратуре, дорожная авария произошла 20 апреля. Мужчина, управляя трактором «Кировец», в сцепке с почвообрабатывающим агрегатом не уступил автомобилю «Киа», который двигался по главной дороге. Произошло столкновение. Водитель легкового автомобиля скончался. Пассажир серьезно пострадал. При оформлении ДТП выяснилось, что ранее обвиняемый уже был лишен водительского удостоверения из-за отказа проходить медицинское свидетельствование на состояние опьянения. Уголовное дело направлено в суд. Житель Оренбурга оказался на скамье подсудимых за оправдание терроризмом. По материалам дела мужчина оставил одобрительный комментарий под постом о нападении на сотрудника военкомата в Иркутской области. Сотрудники регионального УФСБ задержали комментатора, после чего Центральный окружной военный суд вынес ему приговор. Оренбуржцу назначен штраф в размере 350 тысяч рублей, также запрет на администрирование сайтов и пабликов сроком на 2 года. Оренбургские лаптисты заняли призовые места во всероссийском турнире «Золотая бита». Соревнования по мини-лапте среди юношей и девушек прошли в Анапе. В них приняли участие 24 команды из 14 регионов России. Команда девушек из Оренбуржья завоевала золотую медаль, у команды юношей – серебро. Тренируют спортсменов Владимир Гронский, Мурат Жангуров и Владимир Камышников. К этому часу у меня вся информация. С вами была Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, термометры покажут плюс 24 градуса. В Орске и Бузулуке также облачно с прояснениями, в Бузулуке возможен небольшой дождь и плюс 22 градуса, в Орске без осадков и плюс 25. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Уф, жара.
3: Да ладно, автопрестиж. Вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург. Нежинское шоссе, дом 7. Телефон 90-40-01. Код города 3532. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем. Максимальная цена при продаже с учетом применения ВВС состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до 30 июня 2026 года. ООО «Автодор». Не оферта.
1: BLG. Надежность в движении.
4: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
5: Бензин дорожает. Логистика растет. Цены на автомобили летят вверх.
6: Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
7: А у вас есть шины?
8: Чтобы подешевле.
7: Фирменные. На которые шиномонтаж бесплатно.
9: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
10: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
11: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нежинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
12: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Теннет Т4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Теннет. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
13: Подробности на tennet-oренбург.ru. Цена модель Теннет Т4L. Комплектация актив 2026.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

87.9 FM. Радио города О. Планета FM.

Света FM. Ничего лишнего. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк «Оренбург» – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург». Доверяй своим. Телефон в Оренбурге. 343-00.
4: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
5: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
6: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
7: В строительную организацию требуются электрики, сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники, сантехники. Работа в Оренбурге. Телефон 93-59-88.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 15.00. Планета FM. Новости.
1: Новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Губернатор Евгений Солнцев в ходе визита в Бугуруслан лично встретился с жителями, чьи дома пострадали от разрушительных ливней. В пункте временного пребывания глава региона пообщался с людьми и проверил качество оказания помощи, передает телеканал ОРТ. Постояльцы подтвердили, что полностью обеспечены всем необходимым от питания до лекарств и не испытывают дефицита в медицинском уходе. В продолжение темы в Бугуруслане представители администрации и социальных служб проводят обход пострадавших от наводнения. Специалисты проводят адресную работу, сверяют данные, фиксируют объем причиненного ущерба. Также информируют о предусмотренных мерах поддержки. Пострадавшие могут подать заявление на получение материальной помощи одним из удобных способов через портал госуслуг или в многофункциональном центре, сообщили в правительстве области. В Оренбурге активизировались змеи. В больницу Бузулука за сутки госпитализировали двоих пострадавших. На природе и рыбалке гадюки укусили двоих мужчин 38 и 83 лет. Врачи предупреждают, сыворотку нужно ввести в первые часы. Через сутки она бесполезна. Без помощи медиков укус может быть смертельным. При укусе необходимо обездвижить пострадавшую часть тела и срочно обратиться в больницу. Военнослужащие подразделения войск беспилотных систем в составе группировки «Войск Центр» провели телемост с представителями учебных заведений Оренбуржья. Бойцы продемонстрировали разные типы дронов, также свои умения и навыки, приобретенные в ходе боевой подготовки. В военном комиссариате области, где проводилось мероприятие, представитель командования подразделения войск беспилотных систем, герой России капитан Тельман Уралбаев отметил актуальность и востребованность нового высокотехнологичного рода войск в вооруженных силах России. К этому часу у меня вся информация. С вами была Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, термометры покажут плюс 24 градуса. В Орске и Бузулуке также облачно с прояснениями. В Бузулуке возможен небольшой дождь и плюс 22 градуса. В Орске без осадков и плюс 25. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
2: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100. Акция с 16 по 30 июня. Подробности в организации, условиях, правилах, подарках, месте порядка в автосалоне.
3: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм. В ассортименте 75-90. Сливки питьевые. Летний лук. 10%. 1 литр. 167-90. Кофе Тибио Арабика. 190 граммов. 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1. Деповская 96/5. Проспект Дзержинского 4/2.
4: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
5: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Tenet. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
6: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
7: А если не подберем размеры?
6: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
7: Монтажников 3А.
6: Телефон 920-120. 920-120.
8: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
9: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
10: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Уф, жара.
2: Да ладно, автопрестиж. Вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург. Нежинское шоссе, дом 7. Телефон 90-40-01. Код города 3532. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем. Максимальная цена при продаже с учетом времени выхода состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Даже не действует до 30 июня 2026 года. ООО «Автодор». Мерферта.
3: BLG. Надежность в движении.
4: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
5: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
6: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейдин».
7: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45 99 25.

0: акции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 2011-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
2: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
3: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 16:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Бугуруслане представители администрации и соцслужб проводят подворовой обход пострадавших от дождевого паводка. Специалисты фиксируют объем причиненного ущерба, информируют о мерах поддержки. Пострадавшие могут подать заявление на получение материальной помощи одним из удобных способов. Либо через портал госуслуг, либо через многофункциональный центр, сообщает пресс-служба правительства области. В Сакмарском районе после капремонта открылась обновленная поликлиника. Здание полностью преобразилось. Заменены инженерные сети, установлены современные системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, отремонтированы внутренние помещения, обновлены фасад и входные группы. Теперь более 10 тысяч жителей района смогут получать медицинскую помощь в современных условиях. От Оренбургской области на чемпионате «Обилимпикс» в Казани выступят 4 участника СВО. Чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции пройдет с 26 июня по 1 июля. Конкурсантам предстоит показать мастерство по 21 основной компетенции и 7 демонстрационным направлениям – от промышленной робототехники до нейросетевого искусства. Изменение трудового договора – повод обратить внимание на детали этой процедуры, разъясняют государственные инспекции труда Оренбургской области. Трудовой договор может меняться, если происходит структурная реорганизация производства или меняется режим рабочего времени. Работодатель, изменяющий условия договора, должен письменно уведомить об этом работника по общему правилу не позднее, чем за 2 месяца. Сотрудник вправе отказаться от работы в новых условиях. В таком случае работодатель обязан предложить вакантную должность соответствующей квалификации либо нижестоящую должность. И в этом случае работник вправе отказаться от предложенной работы, но за таким решением может последовать увольнение с полным расчетом, включая выплату выходного пособия. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета FM в Шерлыке на 104.5 FM.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, термометры покажут плюс 24 градуса. В Орске и Бузулуке также облачно с прояснениями, в Бузулуке возможен небольшой дождь и плюс 22 градуса, в Орске без осадков и плюс 22.

0: 25. Всем хорошего дня. С вами Планета FM.
1: Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Автомобили уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
6: Подробности на tenet-oренбург.ru. Цена модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
7: А у вас есть шины?
8: Чтобы подешевле.
7: Фирменные.
9: На которые шиномонтаж бесплатно.
7: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
10: Друг должен быть старым, а шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
11: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100.
12: Акцесс 16 по 30 июня. Подробности в организации, условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
13: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нежинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44 91 91.
14: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх.
15: Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Tenet. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
16: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
17: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
18: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.
19: В ритме танца. Тебе некуда

некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

0: 90 с планетой FM. С планетой FM.
1: Чихуахуа. Чихуахуа.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузаты.

0: КСМ-16/1. ТК «Территория». 18+.
1: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк «Оренбург» – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург». Доверяй своим. Телефон в Оренбурге. 343-00.
2: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
3: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
4: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
5: А если не подберем размеры?
4: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
5: Монтажников 3А.
4: Телефон 920-120. 920-120.
6: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх.
7: Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
8: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
9: Государственная инспекция труда информирует. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести выплату всех сумм, причитающихся работнику от работодателя. Работодатель выплачивает работнику заработную плату по последний день работы включительно и компенсацию за все дни неиспользованного отпуска. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работникам требования о расчете.
6: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 17:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Бугуруслане представители администрации и соцслужб проводят подворовой обход пострадавших от дождевого паводка. Специалисты фиксируют объем причиненного ущерба, информируют о мерах поддержки. Пострадавшие могут подать заявление на получение материальной помощи одним из удобных способов. Либо через портал госуслуг, либо через многофункциональный центр, сообщает пресс-служба правительства области. В Сакмарском районе после капремонта открылась обновленная поликлиника. Здание полностью преобразилось. Заменены инженерные сети, установлены современные системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, отремонтированы внутренние помещения, обновлены фасад и входные группы. Теперь более 10 тысяч жителей района смогут получать медицинскую помощь в современных условиях. От Оренбургской области на чемпионате «Обилимпикс» в Казани выступят 4 участника СВО. Чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции пройдет с 26 июня по 1 июля. Конкурсантам предстоит показать мастерство по 21 основной компетенции и 7 демонстрационным направлениям – от промышленной робототехники до нейросетевого искусства. Изменение трудового договора – повод обратить внимание на детали этой процедуры, разъясняют государственные инспекции труда Оренбургской области. Трудовой договор может меняться, если происходит структурная реорганизация производства или меняется режим рабочего времени. Работодатель, изменяющий условия договора, должен письменно уведомить об этом работника по общему правилу не позднее, чем за 2 месяца. Сотрудник вправе отказаться от работы в новых условиях. В таком случае работодатель обязан предложить вакантную должность соответствующей квалификации либо нижестоящую должность. И в этом случае работник вправе отказаться от предложенной работы. Но за таким решением может последовать увольнение с полным расчетом, включая выплату выходного пособия. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета FM в Кувандыке на 103.1 FM.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, термометры покажут плюс 24 градуса. В Орске и Бузулуке также облачно с прояснениями, в Бузулуке возможен небольшой дождь и плюс 22 градуса, в Орске без осадков и плюс 25. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Все свои. Планета ФМ 87.9 ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
3: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Трейд-Ин».
4: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютер. Академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
5: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
6: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
7: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
8: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72-33-86.

0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.
1: Виртуальное путешествие на планете FM по уникальным, памятным и интересным местам Оренбургской области. За рулем кандидат исторических наук Елена Богданова. За 90 секунд успеем?
2: Успеем. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Богданова. Проходя мимо удивительного храма с белоснежными стенами на улице 8 марта города Оренбурга, многие не догадываются, что это за место и какую удивительную историю оно имеет. Сегодня отправляемся в храм Лоретанской Божией Матери. Первые католики появились в Оренбурге в конце 18-го – начале 19-го столетий. Это были поляки, определенные на военную службу в крепости Оренбургской пограничной линии. К середине 19 века в городе из сосланных поляков образовалась довольно многочисленная колония, но оренбургские католики не имели своего священника, а также отсутствовало здание католической церкви. Храм Лоретанской Божией Матери построен в Оренбурге в 1845-1847 годах на площади у Преображенской улицы. Современное название – улица 8 марта. Костел из камня возведен по предложению оренбургского военного губернатора Владимира Обручева и по многочисленным просьбам поляков. Первым оренбургским католическим священником стал кандид Зеленко. Именно он освятил новый храм. Позже в костеле были построены новые здания, два флигеля для церковных служителей, а еще в 1859 году на пожертвованные деньги был куплен орган у органного мастера в Саратове. К сожалению, в 1932 году католический храм закрыли по решению городского совета. Помещение передали авиационному училищу. Позже его заняло Кожевино-обувное объединение. Только в 1993 году здание возвратили верующим. В апреле 1994 года на Пасху в еще строящейся церкви была отслужена первая месса. В течение двух лет в здании проводились реставрационные работы. В 2013 году приход Пресвятой Богородицы Лоретанской отметил свое 170-летие и 20-летие возобновления деятельности. К этим датам в дар приходу был передан приобретенный в Италии орган. А у меня на этом все. С вами была Елена Богданова. До новых встреч в эфире.
1: Путешествуйте по Оренбуржью вместе с планетой FM. Старт по средам в 17:30. За рулем Елена Богданова.
0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Квартира плюс дача плюс гараж.
4: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
5: Дом «Выходолье». Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
4: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 455045.
6: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.

0: Иж. Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард» – это высокотехнологичная хирургия в гинекологии. Это широкий спектр органосохраняющих операций по удалению миом, эндометриоза, кист и других новообразований. Бережно сохраним женское здоровье. Гинекологическое отделение «Медгарда» – берег Урала, 4. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100. Акцесс 16-30 июня. Подробности в организации, условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
3: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
4: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нежинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44-91-91.
5: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
6: А если не подберем размеры?
5: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
6: Монтажников 3А.
5: Телефон 920-120. 920-120.
7: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Приложение действует на момент выхода рекламы.
8: В строительную организацию требуются электрики, сварщики, отделочники, бетонщики, монтажники, сантехники. Работа в Оренбурге. Телефон 93-59-88.
9: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 6 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Бугруслане представители администрации и соцслужб ведут подворовой обход пострадавших от дождевого паводка. Специалисты фиксируют объем причиненного ущерба, информируют о мерах поддержки. Пострадавшие могут подать заявление на получение материальной помощи одним из удобных способов – через портал госуслуг или через МФЦ. Сообщили в правительстве области. Губернатор Евгений Солнцев поставил задачу профильным ведомствам обследовать все пострадавшие дома до конца этой недели. Сегодняшнего дня в городе работает комиссия по оценке состояния пострадавших домов, которую курирует Минстрой области. В Оренбурге обсудили вопросы подготовки наблюдателей на выборах 2026 года. В сентябре оренбуржцам предстоят выборы депутатов Законодательного собрания региона и Государственной Думы России. Ключевой темой заседания общественного штаба по наблюдению за выборами в регионе стали вопросы подготовки и обучения корпуса наблюдателей. Как подчеркнул руководитель штаба Ян Борисов, в Оренбурге будет подготовлено более 3000 профессиональных наблюдателей, что обеспечит полный охват всех избирательных участков общественным контролем. Подготовка будет организована Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг». На чемпионате «Обилимпикс» в Казани Оренбуржье представит 4 участника СВО. Чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции пройдет с 26 июня по 1 июля. Конкурсантам предстоит показать мастерство по 21 основной компетенции и 7 демонстрационным направлениям – от промышленной робототехники до нейросетевого искусства. 4 товарищеских матча проведут футболисты Оренбурга на летних сборах в Москве. Завтра первый из них против нижнекамского «Нефтехимика». 3 июля игра с казанским «Рубином». 7 июля встречаемся с московским «Динамо». И 11 июля с ЦСКА. Еще больше новостей на сайте ortv.ru и в социальных сетях ОРТ. А пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, термометры покажут плюс 24 градуса. В Орске и Бузулуке также облачно с прояснениями, в Бузулуке возможен небольшой дождь и плюс 22 градуса, в Орске без осадков и плюс 25. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: 87.9 FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чем старше мы становимся, тем чаще тревожимся о своих родителях. Если вы далеко от Оренбурга, а мысль о здоровье мамы или папы не дает покоя, доверьте заботу профессионалам. Многопрофильная клиника «Медгард» представляет комплекс медицинских услуг на базе терапевтического стационара, современная диагностика и бережное лечение. «Медгард» – на страже здоровья вашей семьи. Берег Урала, 4. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
3: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
5: Ну что, семья, может, на пару дней на море?
6: А я нашла кое-что поинтереснее. Смотрите, путевка в чудо.
7: В чудо? Это как сказки за 39 земель?
6: Ничего подобного. Поедем в Термоленд и выиграем приз 2 миллиона рублей. Это настоящая путевка в чудо.
8: Ура, едем в чудо!
9: Посетите Термоленд и выиграйте 2 миллиона рублей. Пусть ваши будни станут ярче и увлекательнее. Термоленд. Мегамолл Мармелад. 5-й вход.
10: Подробности в организации условий вместе порядка розыгрыша на кассе комплекса. Период участия в акции с 24 февраля по 2 августа этого года. 0+.
11: А у вас есть шины?
12: Чтобы подешевле.
11: Фирменные.
13: На которые шиномонтаж бесплатно.
11: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
14: Друг должен быть старым, а шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».

0: евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 2011-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
2: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузатые, вот чем мы богаты.
3: Сеть магазинов «Колба». Настоящее богатство, когда есть хобби по душе. 60 лет «Октября-1», 70 лет «ВЛКСМ-16-1», ТК «Территория», 18+.
4: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон «Эталон». Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
5: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
6: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
4: Доверяете свой немецкий автомобиль только профессионалам? В ТТС на Нижинском шоссе открылся специализированный сервис для Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Качественный ремонт и обслуживание по стандартам немецкого автопрома. Звоните и записывайтесь прямо сейчас по телефону 44-91-91.
5: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
6: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
7: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
8: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
9: Ищешь идеальный кроссовер? Премьера года уже в Оренбурге. Встречай новый Tenet T4L. Просторный салон для любых задач, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель, выбор в котором не сомневаешься. Твоя цена от 2 159 тысяч рублей. Автомобиль уже в наличии. Бронируй свой Tenet. Звони 530-100. ТВС Моторс. Оренбург. Поселок Пригородный, 12 километр.
10: Подробности на tenet-oренбург.ру. Цена Dell Tenet T4L. Комплектация актив 2026.
11: Жилой комплекс «Дубки» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22.
12: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
13: А если не подберем размеры?
12: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
13: Монтажников 3А.
12: Телефон 920-120. 920-120.
14: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
15: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге. 7 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Сегодня губернатор Евгений Солнцев работает в Бугурслане. Порядка 150 домов и еще больше приусадебных участков пострадало здесь в результате рекордных ливневых дождей, которые обрушились на город в течение последних двух суток. В Бугурслане введен режим чрезвычайной ситуации. Работу глава региона начал с посещения пункта временного размещения. В городе начали работу социальные комиссии, которым предстоит оценить нанесенный стихией ущерб. Задача – оказать всестороннюю помощь пострадавшим. Никто не должен оставаться с проблемой один на один, подчеркнул Солнцев. В Оренбургской области 27 июня, в День молодежи, будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции, за исключением организации общественного питания. За нарушение предусмотрена административная ответственность для должностных лиц. Штраф составляет от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических – от 100 до 300 тысяч рублей. За продажу алкоголя несовершеннолетним сумма штрафов возрастает в разы, сообщает Министерство сельского хозяйства региона. В Оренбургской области пройдет региональный этап 9-го сезона международного конкурса премии «Кардо». Событие состоится в Оренбурге на набережной Урала в рамках программы городского фестиваля, посвященного Дню молодежи, 28 июня. Участников и гостей ждут соревнования, показательные выступления и многое другое. Соревнования пройдут по направлениям BMX, скейтбординг, брейкинг. Победители получат возможность представить Оренбуржье на гранд-финале, который пройдет с 16 по 20 сентября во Владивостоке. И оренбургские лаптисты заняли призовые места на всероссийском турнире «Золотая бита». Соревнования по мини-лапте среди юношей и девушек прошли в Анапе. В них приняли участие 24 команды из 14 регионов России. Команда девушек из Оренбургской области завоевала золотую медаль, у команды юношей – серебро соревнований. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета ФМ в Оренбурге на 87.9 FM.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, термометры покажут плюс 24 градуса. В Орске и Бузулуке также облачно с прояснениями, в Бузулуке возможен небольшой дождь и плюс 22 градуса, в Орске без осадков и плюс 25. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Навсегда в твоем сердечке. Планета ФМ.

Планета FM. Идеальное сочетание. Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планируете купить автомобиль? Новая модель Tenet уже в ТВС Моторс. Успей первым оценить абсолютно новый автомобиль. Стиль, технологии и комфорт на высшем уровне. Специальные цены только до 30 июня. Для первых 10 покупателей зимний комплект резины в подарок. ТВС Моторс. Поселок Пригородный, 12 километр. Звоните 835-32-530-100. Акция с 16 по 30 июня. Подробности об организации и условиях, правилах, подарках, месте порядки в автосалоне.
2: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
3: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх.
4: Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц заморозки цен на весь модельный ряд Tenet. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в Пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
5: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM.

Планета FM 87.9 FM. Планета FM. Так звучит Оренбургские.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
3: Качественные пластиковые окна, остекление и отделка балконов и лоджий. Скидки до 25%. Балкон-эталон. Телефон 288-177. 288-177. Акция действует на момент выхода рекламы.
4: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
5: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
6: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Планета FM. Реклама.
1: Бензин дорожает, логистика растет, цены на автомобили летят вверх. Но не в ТВС Моторс. Июнь. Месяц морозки цен на весь модельный ряд Теннет. Успей забрать авто по старым ценам. ТВС Моторс в пригородном. Фиксируем выгоду. Звоните 530-100.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

вкусе. Маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем. И все без проблем, я ночью тебя

0: 10% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM.

0: Планета ЭПМ. Идеальное сочетание.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM. Планета FM.

Планета FM. Планета FM. Круиз.

0: Планета FM. Так звучит, так звучит Оренбуржье.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Планета FM. Мы всегда в твоем сердечке. Планета FM.

В Оренбурге час ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио город

снова увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для

В Оренбурге 2 часа ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

0: крючок.
1: Как рыбка, очень мило.
0: Только хочется еще.
1: О, черт, и тянет со всей силы.
2: Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

В Оренбурге 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

0: А можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: by myself.
1: Планета FM 87.9 FM. Планета FM.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

навсегда в твоем сердечке. Планета FM. Планета FM. В самом сердце.

4 часа утра. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. FM. Радио города

Планета FM. Все свои. Планета FM.

Планета FM в ритме города О. Планета FM. Идеальное сочетание.

старость, друзья, ты верил,

Планета FM. FM. Радио города

Планета FM. Планета FM. В самом сердце.